от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Алматы-арена. Томас Андерс в Астане и в Алматы. Легенда музыки приглашает на свой юбилейный мировой тур 40 лет Modern Talking «Годы магии». Поклонники группы 31 октября в концертном зале «Казахстан» и 1 ноября во Дворце Республики пройдет незабываемый музыкальный вечер. Начало в 20:00. Дима Билан в Астане и Алматы. 22 ноября Алматы, Алматы-арена. 20 ноября Астана, Барыс-арена. Дима Билан приглашает на свой концертный тур «Я просто люблю тебя». Новое масштабное шоу, которое уже называют одним из самых зрелищных музыкальных событий года. Джонни в Алматы. 10 ноября в Алматы-арена состоится большой сольный концерт Джонни. Артист представит свою концертную программу и исполнит главные песни, знакомые многим слушателям. Начало в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen.fm. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: жүргізушінің сақтығын алмастырмайды. Мұзда ең бастысы асықпау керек екен.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
2: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Triangle. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Triangle. 50 лет вместе с вами. Шины Triangle. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

от Манджуки Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: ТВ.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер снат. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.